Ай, хай баде покласна сус. Ай, еши архайка урзыш по колону сма. Ай, хай баде, да ну сурзыш, да сын фурни.